0: Фокс.
1: Эй, сучки, ра-ра-ра-ра, с нами ваши штучки, ра-ра-ра-ра-ра.
2: Она хочет быть как Мона Лиза, мам кэш и карты Физа, мое житие локо ла фида, Она хочет быть как Мона Лиза, мам кэш и карты Физа, мое житие локо ла фида.
3: Я видел, как вы